0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. «Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — «и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. До 8 ноября 2026 года жители Челябинской области могут проголосовать за населенные пункты, куда в следующем году в первую очередь проведут мобильный интернет. Голосование проводит Минцифры Российской Федерации. Участвуют совершеннолетние граждане, но голосовать можно только за пункт в регионе своей постоянной регистрации. Способы – через госуслуги или письмом в Минцифры с указанием ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта. Письмо может быть коллективным. Голос каждого подписавшегося учтут. Мера входит в программу устранения цифрового неравенства национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ранее область получила награду за развитие опорных населенных пунктов, включая широкополосный интернет. Челябинская область продолжает принимать спартакиаду народов России с 9 по 10 сентября под Миасом «Маунтинбайк кросс-кантри». С 15 по 16 сентября в Челябинске пройдут соревнования по тэквондо. В велоспорте регион представят копейчане, включая многократную чемпионку России Кристину Ильину. В тэквондо разыграют 8 комплектов медалей, от области выступят 15 спортсменов, в том числе чемпионка Европы Маргарита Близнякова. Спартакиаду принимают 7 регионов. Ранее в Челябинске прошли бокс и легкая атлетика, в Магнитогорске – дзюдо, в Кременку – лепетиборье. Итоги южноуральцев – 5 медалей в боксе, 2 в дзюдо, 6 в легкой атлетике. Председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев вручил спортсменам знаки «Мастера спорта России». В Челябинске продажи дофаминовых букетов за год выросли в 1,5 раза, особенно в августе. Средняя цена – 1700 рублей. Это яркие композиции из цветов разных форм и оттенков. Лидерами роста стали гладиолусы, лилии, гортензии, пионы и розы. Рынок переориентируется на яркие и экспрессивные букеты. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
5: Hey, what's going on, man?
4: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Барри Уайт, Let the Music Play. Ну что ж, друзья, пусть музыка играет и украшает наше утро. Я у людей его всех приветствую в этом новом дне. Напоминаю, что сегодня на календаре четверг, 3 августа. Будем встречать его вместе, слушая много качественной музыки. В мировом бестселлере «Нотр-Дам де Пари» Бейли у нас прозвучит, а сейчас рубрика «Кавервиль», в которой «Свит кофе».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: gets hard to remember.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет. Крем-брюле – это один из самых известных десертов. Этот нежный сливочный пудинг с тончайшей карамельной корочкой принято есть большой ложкой. Название крем-брюле переводится как «обожженные сливки», ведь в классическом рецепте после завершения приготовления крема на его поверхности поджигают сахар, карамелизуя таким образом верхний запеченный слой. Англичане, испанцы и французы все еще спорят о том, кто автор блюда. В Испании есть каталанский крем без карамельной корочки, в Британии английский крем. Но в том виде, в котором крем-брюле существует сейчас, его придумал француз Франсуа Месьяла. Произошло это в 17 веке. По распространенной версии, путешествуя по Пиренеям, он записывал интересные рецепты. Будучи заведующим кухней герцога Филиппа Орлеанского, будущего регента Франции, Месьяла решил приготовить этот крем для герцога, известного гурмана. Но Филиппу не понравилось, что десерт подали холодным. Тогда Месьяла решил подогреть лакомство, положив на присыпанный сахаром крем разогретую сковороду. В результате сахар карамелизовался, а крем так и остался холодным. Герцогу угощение понравилось, и его стали готовить постоянно. По другой версии, основой крема брюле был не каталанский крем, а английский, ведь Месьяла долго жил в Лондоне. Так или иначе, считается, что именно Франсуа Месьяла синтезировал несколько рецептов в один и придумал крем-брюле. За 400 с лишним лет своего существования крем-брюле претерпел ряд изменений. Во-первых, сейчас сахар обжигают на газовой горелке или путем включения в духовке верхнего гриля на несколько минут. Кроме того, в последние годы первоначальному ванильному вкусу добавились бесчисленные вариации. Так что даже самым заядлым гурманам есть из чего выбрать.
0: Мир на вкус. На радио 100.

Нирвана, Remember the Time на Радио 100. Ну что ж, друзья, напоминаю вам о времени. В Южноуральской столице 7 часов 51 минута. Мы продолжаем наш музыкальный четверг. Я Оля Деева, приветствую тех, кто только проснулся, уже вспомнил, что новый день хорошо бы начинать с музыки. Это верное решение, друзья. Я буду вам ее дарить. Много и самой лучшей. Прямо сейчас у нас Adele, Rolling in the Deep, а в рубрике Lux Time, которая завершит этот час, Mystic Diversion прозвучат.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме 2026 генеральный директор Мясского автозавода «Урал» Павел Яковлев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили перевод региональной спецтехники на газомоторное топливо. Приамурье активно газифицируется. На газе уже работают 7 котельных, идет перевод общественного транспорта. До 2035 года планируется открыть 24 газовые заправки. «Урал» представил линейку серийных автомобилей на сниженном природном газе. По оценке сторон, это сократит расходы на газ и снизит вредные выбросы. Также обсуждалось использование механизмов государственного частного партнерства для развития газомоторной инфраструктуры. Яковлев отметил высокий потенциал внедрения техники в ЖКХ и готовность завода участвовать в создании сервисной инфраструктуры. Стороны договорились проработать потребность региона в такой технике. В Рогаяжском округе на фестивале «Челябинская область. Большая семья» губернатор Алексей Текслер вручил знак отличия «Семейное счастье» трем супружеским парам – Мурзиным, Сафиным и Булаевым. Рогаяж стал 43-м населенным пунктом из 44 запланированных в маршруте фестиваля на этот год. Глава региона отметил, что цель формата – это сделать госуслуги доступными, а жизнь в муниципалитетах комфортной. На площадке работают мобильные пункты министерств, социального фонда, налоговой службы и МФЦ. Жители могут получить консультации по здравоохранению, образованию, трудоустройству, социальной защите, ЖКХ и юридическую помощь. Особое внимание поддержке участников СВО и их семей. Участвуют Единый центр поддержки и реабилитации и Фонд защитники Отечества. В 2026 году фестиваль приурочен к году Единства народов России. Южноуральцы добавили более 8 тысяч чистых километров в зачет акции «Выбираю чистый воздух». В национальном парке Таганай прошел горный марафон «Забег за облака» с дистанциями 12, 30 и 42 километров, детской 500-метровкой и символическим забегом на 1 километр 178 метров. В Нагайбакском районе забег «Балканский рубеж» собрал 400 участников трассы от 1 километра до полумарафона и 5 километров для скандинавской ходьбы. За фото и видео с хэштегом «Выбираю чистый воздух» можно выиграть призы, а километры идут в городской зачет. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Энрике Иглесиас, Hero на радио 100. Челябинске 8 часов 23 минуты. Ну что, друзья, сейчас проверим, сколько из вас внимательных, тех, кто уже проснулись и с удовольствием слушают эфир радио 100, а еще любят получать подарки, друзья, в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы дарим пригласительный на концерт «Час органной музыки». В Челябинской филармонии он состоится. Исполнитель — народный артист России Владимир Хомяков. А в программе будут звучать произведения мастеров органной музыки, и значительная часть посвящена творчеству Баха. Концерт состоится 6 сентября, друзья, а через час я в эфире задам вам вопрос, и если вы правильно на него ответите первым, то билеты ваши. Так что следите за эфиром. Но пока продолжим слушать музыку в рубрике «Мировой бестселлер». Нэнси Синатра у нас. Bang Bang.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Мазерати с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом выйдет в России 3 декабря. Появился трейлер новой адаптации «Отверженных». 3 декабря кинокомпания «Национальная медиагруппа Кинопрокат» совместно с Art Pictures Distribution выпустит в российский прокат «Байопик Мазерати». Режиссер ленты Бобби Мореско. Роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. В центре сюжета история 6 братьев Мазерати – Альфьери, Биндо, Карло, Эторо, Эрнесто и Марио. В 1914 году в небольшом гараже в Болонье они основали компанию «Мазерати», которая стала одним из самых узнаваемых и роскошных брендов в автоспорте. Фильм расскажет о триумфах и трагедиях, соперничестве и изобретательности создателей бренда, стремившихся воплотить наследие, которое переживет их. «Отверженные» по роману Виктора Гюго выйдут в российский прокат 4 ноября. Дистрибьютором выступает «Экспонента». Фильм снял Фред Кавайе. В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этой картине актеры не будут петь. Бюджет фильма превышает 40 миллионов долларов, и это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 07 Destiny на радио 100. Челябинске 8 часов 36 минут. Друзья, скоро у нас в эфире будет звучать новый выпуск программы «Азбука моды». Напоминаю, что сейчас целая серия выпусков посвящена параду моды на Кировке, который пройдет 11 сентября. На сцену выйдут также представители медиахолдинга «Первый областной». В том числе, например, вы сможете встретить там ведущую новостей «Радио 100» Елену Трубникову, поэтому рекомендую сходить. Ну а сегодня в рубрике появится продюсер программы «Наше утро» Татьяна Саковская и художник-гример телеканала УТВ Наталья Гертус. Ей расскажут о том, какие они цвета предпочитают использовать в одежде, в которой появляются на работе. А после этого преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расскажет вам о том, как выбираются главные цвета каждого сезона. Услышите о институте цвета Pantone и о том, как к нему прислушиваются все дизайнеры и изготовители косметики. В общем, много интересного и нового услышите. Азбука моды будет у нас звучать 8 часов 45 минут. Но прежде много музыки. Скоро Лесли Одом-младший будет с композицией «Go Crazy», а в рубрике «Осенний джаз» прямо сейчас Розмари Клуни.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: наука моды на Радио 100. Медиаперсоны. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Саковская, продюсер телеканала ОТВ, программа «Наше утро». К выбору цвета я отношусь довольно консервативно, в основном у меня это черно-белые однотонные вещи, иногда я выбираю нейтральные бежевые оттенки, но чаще всего это либо черный, либо белый цвет. Опять же, все, в принципе, зависит от мероприятия, но на работу предпочитаю нейтральные цвета, то есть очень люблю черно-белые комбинации, то есть это белый низ, например, черный верх, в основном это оттенки еще темных цветов, то есть зеленый, темно-зеленый. Если это красный, то это темно-красный.
0: Медиаперсоны.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья Гертус. Я художник-гример телеканала УТВ и участник парада мод на Кировке в этом году. Мой выбор одежды для рабочего процесса зависит от гостей и встреч. Если предстоит общение с людьми из администрации или правительства, я стараюсь одеваться не выделяющееся, что-то серое или белое, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если бы нужно выбрать было один цвет для работы, я бы выбрала серый. Этот цвет ахроматический, не кричащий и успокаивающий. Он не вызывает агрессии, в отличие от красного, синего или желтого. К тому же серый легко дополнить ярким акцентом, чтобы образ стал наряднее.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной» пройдутся по подиуму. С точки зрения стиля и моды, цвет – один из важных инструментов в построении своего образа. Знать свои комплементарные цвета полезно. В рубашке правильного цвета вы будете выглядеть моложе и свежее. Но каждый год на модном горизонте появляется новый модный цвет. Как быть? Менять гардероб? Давайте разберемся. Итак, каждый декабрь Институт цвета Пантон объявляет цвет года и присваивает ему эмоционально окрашенное название. В 2023 году это был малиновый Viva Magenta, в 2024 году – персиковый Peach Fuzz, а в 2025 году – шоколадный Mocha Mousse. Весь мир ждет вердикта Института цвета Pantone и готовится взять под козырек. Шанель, Dior, Gucci, Prada, Versace в своих коллекциях используют этот цвет в одежде и аксессуарах. Производители косметики – в палетках для макияжа. Веб-дизайнеры в цветовой палитре сайтов и приложений. Производители мебели, текстиля, обоев и даже упаковки для товаров все учитывают рекомендации Института цвета Pantone. А все потому, что цвет года – это не фантазия и не заговор кучки работников Института. Цвет года – это результат длительной и кропотливой работы целой армии аналитиков и экспертов. Специалисты изучают все сферы человеческой деятельности, отсматривают коллекции модных домов, изучают стрит-стайл, анализируют выставки, мебельные и архитектурные салоны, ярмарки современного искусства, исследуют журналы, сериалы, фильмы, театральные постановки и диджитал-среду. После сбора всех данных анализируют контекст, что в этот момент происходит в политике, в экономике, в культуре, в демографии. Что происходит в обществе, какие вызовы, какие запросы, чего не хватает, чего хочется людям. И с какими цветами в палитре это рифмуется. Ведь психологию цвета никто не отменял. Все же помнят, что красный – символ страсти, зеленый успокаивает, а оранжевый – радует. Итак, примерно 8-9 месяцев кропотливой работы Института цвета Pantone, и эксперты готовы выбрать актуальный цвет года. Кстати, на 26-й год нам предъявили белый Cloud Dancer – облачный танцор, потому что люди устали от бешеного ритма жизни, хотят перезагрузки, спокойствия, гармонии между технологиями и человечностью. Люди устали от предыдущих ярких цветов сезона, хотят вернуться к умиротворяющей базе. А что на практике нам делать с этими знаниями об актуальном цвете сезона? Каждый год менять свой гардероб? Если у вас есть деньги и желание, меняйте. Если денег нет, но есть знания и рациональное мышление, то вспоминаем, что четкие ограничения по цвету касаются только портретной зоны. Водолазка и шарфик неподходящего, даже самого актуального и модного оттенка способны накинуть вам десяток лет сверху. А вот брюки, сумка или туфли так навредить не в состоянии. Они слишком далеки от портретной зоны. Так что не покупайте белое пальто, если не хотите. Купите белые перчатки. Эта покупка вас не разорит. Но показать, что вы в курсе последних тенденций моды, вы сможете. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
5: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Карен Рамирес «В поисках любви» называется композиция. В Челябинске почти 9 утра. Продолжаем слушать музыку. И в рубрике «Люкстайм» Тиль Брюнер прямо сейчас прозвучит с песней «Антонио Сонг».
1: «Люкстайм» на радио 100%.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Международная организация гражданской авиации отмечает возросший риск попадания гражданских судов под перекрестный огонь. Об этом говорится в заявлении организации, передает РИА Новости. Хотя авиационная отрасль способна менять маршруты полетов и продолжать работу во время конфликтов, такая оперативная гибкость не устраняет основную угрозу безопасности, сообщили в ИКАО в ответ на просьбу дать оценку заявлениям Киева по российскому воздушному пространству. Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского – в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. Генпрокурор России Александр Гуцан предложил в 2027 году объявить мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, пишет Интерфакс. Также Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставлению налоговой отчетности, установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. Генконсульство России в Бонне прекратит выдачу паспортов 11 сентября в связи с закрытием диппредставительства, сообщили в дипмиссии. Невостребованные документы, включая необработанные заявления на выпуск паспортов, направят в посольство в Берлине. 1 сентября МВД Германии обвинило Россию в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига в начале августа. Закрытие генконсульства в Бонне немецкие власти назвали одной из принятых ответных мер. Юристы Треста «Арктик Уголь» в ближайшее время дадут правовой ответ на арест российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что «Профессор Молчанов» – суверенное судно Российской Федерации, принадлежащее государственной организации «Росгидромет». Его задержание попирает нормы международного права. И корабль, и экипаж находятся в физической безопасности, добавил Чекунков. Ранее сообщалось, что норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Элина Борн и Сиграста «Goodbye to Yesterday» на Радио 100. Друзья, не прощаемся, день только начинается, поэтому, наоборот, я Ольдеева всех приветствую, наших любимых радиослушателей. Оставайтесь с нами в течение всего этого четверга. Будем, как всегда, слушать много ваших самых любимых композиций и создавать себе нужное, хорошее, конечно же, настроение. Ну и, как обещала ровно час назад, друзья, прямо сейчас хочу подарить кому-то из вас билеты на концерт органной музыки, который называется «Час органной музыки» и состоится в Челябинской филармонии 6 сентября. Все подробности об этом мероприятии вы можете увидеть в посте в нашей группе ВКонтакте. Сейчас задам вам вопрос. Если вы правильно ответите на него под этим же постом в группе, успеете сделать это первым, то билеты ваши. Вопрос будет, конечно же, про органную музыку, в частности, про орган. Есть у этого музыкального инструмента система управления. Первое название простое — это пульт, но есть и другое. Как иначе называется система управления органом? Пишите ваши варианты ответа под постом в нашей группе ВКонтакте. Желаю вам удачи. Ну а мы продолжим слушать музыку, и в рубрике «Мировой бестселлер» группа Queen сейчас «Friends Will Be Friends».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка. А Мэтью Перри снимут документальный сериал. Исследователи из Китая и Австралии разработали фиолетовую ткань, которая в жару может оказаться эффективнее привычного белого хлопка. Материал отражает почти 88% солнечного излучения и во время испытаний оставался на 4 градуса Цельсия холоднее белой хлопковой ткани. Об этом сообщило издание Popular Science. Ученые решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем. Для этого они создали материал на основе фиолетового металлоорганического каркаса и наночастиц оксида цинка. Первый компонент поглощает зеленый свет и придает ткани насыщенный фиолетовый оттенок, а второй отражает солнечное излучение и помогает отводить тепло. В эксперименте ткань целый день находилась под прямыми солнечными лучами вместе с образцами белого и фиолетового хлопка. В среднем новый материал отражал почти 88% солнечного излучения и нагревался на 4 градуса меньше белого хлопка. По сравнению с обычным фиолетовым хлопком разница составила около 6 градусов. При этом ткань сохранила практические свойства. Она казалась гибкой, устойчивой к растяжению и хорошо пропускала воздух, благодаря чему влага могла испаряться, а не скапливаться внутри. После 50 стирок материал не поменял цвет и свои свойства. Испытания на ускоренное воздействие ультрафиолета также показали, что его способность отводить тепло со временем практически не снижается. На Netflix выйдет документальный сериал об актере Мэтью Перри, пишет The Hollywood Reporter. Сериал «История Мэтью Перри» будет состоять из трех частей. Воспоминания его творческих соратников и друзей, которые его обожали, переплетаются с откровенными подробностями о его личных проблемах, отдавая дань уважения его честности и неравнодушию, говорится в описании проекта. Для ленты используют интервью Перри с сестрой актера, а также с его лучшими друзьями на всю жизнь.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

Адриана Челентано звучит на волне 100 в Челябинске 9 часов 46 минут. Ну что, друзья, продолжаем четверг под звуки музыки высшей пробы. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. В ближайшее время будем слушать Simply Red и их композицию Hey Mister. Ну а прямо сейчас Мадонна, Time Stood Still.

0: Лана Дель Рей, Dark Paradise на радио Стол. Почти 10 утра в южноуральской столице. В рубрике «Люкс» ставим сейчас Элли Бруно. У нас прозвучит с композицией «Fresh», а сразу после в эфир выйдут актуальные новости региона.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш дом».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Она приурочена к трагедии в Беслане, где в 2004 году погибли 334 человека, включая 186 детей. Сегодня в условиях спецоперации эта памятная дата приобретает особое значение, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Недруги России, не добившись успеха на полях сражений, делают ставку на террористические методы, атакуя мирных людей и гражданские объекты. Они стремятся посеять страх и разобщенность. Именно поэтому сейчас особенно важны сплоченность, солидарность и полное неприятие любых экстремистских идей, подчеркнул глава региона. Рыбак выпал из лодки на Первом озере в Челябинске. Инцидент произошел накануне вечером недалеко от Чуриловского пляжа в 70 метрах от берега. Сообщение ЧП передали в МЧС. Сотрудники выехали на место. Избежать критических повреждений 40-летнему мужчине помог спасательный жилет. Сотрудники МЧС доставили его на берег и передали врачам скорой помощи. Госпитализация мужчине не потребовалась. В Трехгорном открылся новый семейный многофункциональный центр, уже восьмой по счету в регионе. Он создан в рамках национального проекта «Семья» и будет помогать семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр объединил специалистов разных профилей – психологов, социальных педагогов, воспитателей и медицинских работников. По данным Минсоци региона, с начала работы семейных центров помощь получили уже 48 тысяч южноуральских семей. Количество оказанных услуг превысило 418 тысяч. До конца года в области откроют 14 таких центров. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 3, Жозефина на волне 100. Челябинске 10 часов и 15 минут. Ну что, друзья, новый день, новые музыкальные новости для вас. Состоялась премьера сингла и клипа Натали Имбрульи «Beautiful Love». Как рассказала сама исполнительница, видео было снято на ее телефон. Имбрулия выступила в качестве автора идеи. По сюжету певица просыпается на крыше автомобиля в поле и в странной одежде, а также в шлеме, и отправляется гулять по окрестностям, удивляя своим эксцентричным поведением немногочисленных местных жителей. Концепция, режиссура, стиль, макияж, грязные волосы и забавные танцы — все это я, написала Имбрулия. Еще она добавила, что Мерседес, машина, на которой она просыпается в видео, первая новая машина Натали Имбрулии, купленная в 1998 году, которой она очень привязана и до сих пор не может с ней расстаться. Напомню также, что трек «Beautiful Love», как и вышедший ранее «Jazz Drive», войдет в новый альбом Натали, который называется «Алгоритм». Его релиз запланирован уже на 4 октября. А мы вернемся к музыке высшей пробы. У нас в мировом бестселлере Энди Уильямс «Where Do I Begin», а в кавер Вилли Берк and the Virtual «You're My Heart, You're My Soul».
1: Кавер Вилли на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Мазерати с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом выйдет в России 3 декабря. Появился трейлер новой адаптации «Отверженных». 3 декабря кинокомпания «Национальная медиагруппа Кинопрокат» совместно с Art Pictures Distribution выпустит в российский прокат «Байопик Мазерати». Режиссер ленты Бобби Мореско. Роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. В центре сюжета история шести братьев Мазерати – Альфьери, Биндо, Карло, Эторо, Эрнесто и Марио. В 1914 году в небольшом гараже в Болонье они основали компанию Мазерати, которая стала одним из самых узнаваемых и роскошных брендов в автоспорте. Фильм расскажет о триумфах и трагедиях, соперничестве и изобретательности создателей бренда, стремившихся воплотить наследие, которое переживет их. «Отверженные» по роману Виктора Гюго выйдут в российский прокат 4 ноября. Дистрибьютором выступает «Экспонента». Фильм снял Фред Кавайе. В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этой картине актеры не будут петь. Бюджет фильма превышает 40 миллионов долларов, и это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дион Бронфилд, Food in на радио 100. В Челябинске 10 часов 36 минут. Друзья, у нас в этом часе будет звучать очередной выпуск рубрики Language Time. На этот раз ее ведущая Маша Плевщикова расскажет вам о композиции Running от Beyoncé и Naughty Boy. Узнаете, о чем песня, каков ее смысл. Я также хочу напомнить, что все выпуски рубрики вы можете найти вне эфира. Они хранятся в разделе подкасты в нашей группе ВКонтакте. В любое время заходите туда и слушайте в любом количестве. А пока музыка продолжает звучать, в рубрике «Осенний джаз» Рик Браун «I got your back».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ вправе жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряя все.

These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Naughty Boy, но особенно важной ее частью стал вокал Бейонсе. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Naughty Boy работал над ней вместе с певцом Эрроу Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бейонсе. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself no more, together we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Run In, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки «Ноди Буй», мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное, в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Милиана Тарини, Unemployed на волне 100. А у нас подходит к концу очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 11 утра. Мы продолжаем слушать музыку, и в рубрике Lux Time Жоа Жильберта прозвучит It's Wonderful.
1: Lux Time на радио 100.
2: Wonderful, marvelous, you should care. For me, awfully

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел переговоры с индонезийским коллегой Прабова Субианта в формате рабочего завтрака. Встреча прошла перед пленарным заседанием Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля. Во время беседы Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Среди областей сотрудничества двух стран глава государства указал торговлю, сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии и энергетику. Президент Индонезии, в свою очередь, подтвердил готовность страны укреплять отношения с Россией. Отдельно он отметил морское сотрудничество двух государств. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль и август, пишет ТАСС. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал почти на 26%. Мост между Россией и КНДР, а также автомобильный пункт пропуска «Хасан» планируется открыть в ближайшее время. Об этом интервью ТАСС заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, появление прямого автомобильного сообщения между двумя странами оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли и сократить транспортные издержки для предпринимателей. Трассу на юге Красноярского края завалило первым снегом. Об этом сообщает портал НГС-24. Осадки выпали утром в среду. Очевидцы сняли на видео полностью заснеженную автодорогу на подъезде к природному парку Ергаки. Однако на этой территории снег в конце августа и начале сентября не считают необычным. По словам экспертов, в 20-х числах августа погода резко меняется, случаются ночные заморозки и выпадают осадки. Но устойчивый снежный покров в этой горной местности пока не сформируется. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
3: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина». Выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
8: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
9: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джон Ньюман, Stand By Me на радио 100. Челябинске 11 часов и 23 минуты. Ну что, друзья, давайте заглянем в праздничный календарь. Напоминаю, что сегодня 3 сентября, и что-то нигде мне не попадался сегодня Шуфутинов день и его композиция, а между тем есть уже такой официальный праздник, по-другому называется День прощания. Друзья, ну что, вспомним эту легендарную композицию. Кроме того, сегодня день кормления голубей. Запасайтесь пшеном, и можно выйти на обеденном перерыве, погреться на солнышке, присесть где-нибудь в сквере и покормить птиц. Ну, а мы вернемся к музыке. У нас сейчас рубрика «Мирового бестселлера», в ней Фрэнсис Лэй и Николь Крейзиль.
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка. А Мэтью Перри снимут документальный сериал. Исследователи из Китая и Австралии разработали фиолетовую ткань, которая в жару может оказаться эффективнее привычного белого хлопка. Материал отражает почти 88% солнечного излучения и во время испытаний оставался на 4 градуса Цельсия холоднее белой хлопковой ткани. Об этом сообщило издание Popular Science. Ученые решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем. Для этого они создали материал на основе фиолетового металлоорганического каркаса и наночастиц оксида цинка. Первый компонент поглощает зеленый свет и придает ткани насыщенный фиолетовый оттенок, а второй отражает солнечное излучение и помогает отводить тепло. В эксперименте ткань целый день находилась под прямыми солнечными лучами вместе с образцами белого и фиолетового хлопка. В среднем новый материал отражал почти 88% солнечного излучения и нагревался на 4 градуса меньше белого хлопка. По сравнению с обычным фиолетовым хлопком разница составила около 6 градусов. При этом ткань сохранила практические свойства. Она казалась гибкой, устойчивой к растяжению и хорошо пропускала воздух, благодаря чему влага могла испаряться, а не скапливаться внутри. После 50 стирок материал не поменял цвет и свои свойства. Испытания на ускоренное воздействие ультрафиолета также показали, что его способность отводить тепло со временем практически не снижается. На Netflix выйдет документальный сериал об актере Мэтью Перри, пишет The Hollywood Reporter. Сериал «История Мэтью Перри» будет состоять из трех частей. Воспоминания его творческих соратников и друзей, которые его обожали, переплетаются с откровенными подробностями о его личных проблемах, отдавая дань уважения его честности и неравнодушию, говорится в описании проекта. Для ленты используют интервью Перри с сестрой актера, а также с его лучшими друзьями на всю жизнь.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Лиан Раймс, Can't Fight the Moonlight на радио 100. Челябинске 11 часов 46 минут. Ну что, друзья, хочу пригласить вас в нашу группу ВКонтакте, если вы еще не там. Обязательно вступайте. Много интересного там происходит ежедневно. Новости выкладываем самые актуальные из мира музыки, кино, шоу-бизнеса. Практически все программы и рубрики у нас там хранятся как на стене, так и в разделе подкасты, чтобы вам было удобно их в любое время слушать и переслушивать вновь, особенно те, которые понравились. Ну и кроме того, именно в группе ВКонтакте мы дарим вам подарки, а поскольку начался новый театральный сезон, то ждите много пригласительных билетов и не только в театры, но и на концерты, выставки и в другие интересные места города Челябинска, поэтому добро пожаловать. Из музыки Леонард Коэн у нас скоро будет «Dance Me to the End of Love», а прямо сейчас «Кэти Милуа».

0: Крис Ботти, Drive Time на Радио 100. Почти полдень в южноуральской столице. Завершим час уже по традиции рубрикой Lux Time, в которой на этот раз Фрэнк Синатра прозвучит Change Partners. А сразу после встречайте Антона Образцова. Он подготовил для вас выпуск региональных новостей.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области стали выявлять больше эко-преступлений после периода снижения. Об этом сообщает прокуратура региона. В первом полугодии их число уменьшилось на 20-30%, а затем количество выявленных нарушений пошло вверх. В 2026 году зафиксирован 91 случай незаконной рубки, 35 браконьерских выловов рыбы, 21 незаконная охота. Общий ущерб превысил 65 миллионов рублей. Из них возместили более 10 миллионов. На 28 миллионов арестованное имущество нарушителей. Среди громких дел – незаконная ловля пеляди в озере Горьком в Увельском округе, который является памятником природы. А в Кизельском округе подрядчики закапывали мусор в землю при ликвидации свалок. Всего по уголовным делам, направленным в суд, прокуроры предъявили исковые заявления на общую сумму более 274 миллионов рублей. В Челябинске продолжаются работы по увеличению пропускной способности транспортного узла в районе Шершневской плотины. На пересечении улиц Худякова и Университетской набережной сузили направляющий островок и установили дополнительный светофор. Это позволило нанести стоп-линию на 40 метров ближе к пересечению и увеличить до 3 число полос для машин, выезжающих с плотины. Кроме того, разрешающий движение сигнал для основных направлений теперь горит на 15 секунд дольше. В областной столице впервые пройдет фестиваль «Мотоэкстрим-74». 6 сентября на набережной реки Миас соберутся гонщики, экстремалы и зрители. В программе квалификационные заезды, гонки по эндуро-стадиону, мотофристайл-шоу и концерт. Заявлены 30 спортсменов, также выступят участники мотовзвода госавтоинспекции и воспитанники детских спортивных школ Челябинска и Копейска. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Kind of Blue, Beat a Blue на Радио 100. Челябинске 12 часов 22 минуты. Друзья, прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер» будет в эфире, а в ней Перри Кома с композицией «It's Impossible». Расскажу вам про нее. Переводится она как «Это невозможно». Одна из наиболее известных латиноамериканских песен в стиле болеро. Написана она была в 1968 году мексиканским композитором Армандо Мансонеро. И, возможно, никогда бы мы про нее и не узнали, если бы в 1970 году ее не перевел на английский язык, писавший тогда композиции для Элвиса Пресли Сид Уэйн. Однако сам Элвис Пресли стал исполнять ее не сразу, но в 70-м году записал песню Перри Кома, и в тот же год его за нее номинировали на премию Грэмми, причем в качестве автора слов и музыки был обозначен Сид Уэйн. Армандо Мансонеро подал в суд, но проиграл его. Кроме морального удара, ему пришлось еще и выплачивать все гонорары, которые он к тому времени получил за эту композицию. Кстати, именно из-за скандала Грэмми в тот год Перри Кома не получил. Вот такая, с одной стороны, печальная история, но все-таки композиция много лет уже звучит, стала настоящей классикой и украшением нашего эфира в том числе. Давайте будем ее слушать. Перри Кома, «It's Impossible».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Difunto.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Мазерати с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом выйдет в России 3 декабря. Появился трейлер новой адаптации «Отверженных». 3 декабря кинокомпания «Национальная медиагруппа Кинопрокат» совместно с Art Pictures Distribution выпустит в российский прокат «Байопик Мазерати». Режиссер ленты Бобби Мореско. Роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. В центре сюжета история шести братьев Мазерати – Альфьери, Биндо, Карло, Эторо, Эрнесто и Марио. В 1914 году в небольшом гараже в Болонье они основали компанию «Мазерати», которая стала одним из самых узнаваемых и роскошных брендов в автоспорте. Фильм расскажет о триумфах и трагедиях, соперничестве и изобретательности создателей бренда, стремившихся воплотить наследие, которое переживет их. «Отверженные» по роману Виктора Гюго выйдут в российский прокат 4 ноября. Дистрибьютором выступает «Экспонента». Фильм снял Фред Кавайе. В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этой картине актеры не будут петь. Бюджет фильма превышает 40 миллионов долларов, и это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Кумовство убивает доверие. В креслах родственники и друзья. Дело на втором месте, связи на первом. Это нечестно. Это не по-людски. Партия пенсионеров выступает против. Мы требуем ответственности для всех, а не для избранных. Доверие народа выше личных интересов. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
6: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
5: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
6: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
7: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
8: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
9: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
10: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
11: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
12: Радио 100.

Кейко Мацуи, «Сувенир» называется композиция. Мы продолжаем слушать музыку. Друзья, напоминаю, что если у вас нет радиоприемника под рукой, не беда. Можно слушать музыку на нашем сайте radio100fm.ru, либо в нашей группе ВКонтакте, либо в умной колонке попросите Алису настроиться на волну стопроцентного комфорта и наслаждайтесь им на протяжении всего дня. Скоро и Мани прозвучит «Don't be so shy», ну а прямо сейчас Крис Ри «Looking for the summer».

0: Джеймс Ти Дабл-Ю, Hopeless Romantics на радио Стон. Что же, вот такие красивые песни звучат у нас в эфире. Друзья, на этой романтической ноте я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра и уступаю место у микрофона своей прекрасной коллеге Соне Дегтяревой. В начале следующего часа она появится в эфире. Но пока продолжает звучать музыка, в рубрике «Люкс Тайм» послушаем Бренду Бойкин «Don't Take My Love Away».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ситуация с топливообеспечением на рынке России сейчас улучшилась. Власть отмечает позитивные изменения на этой неделе, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. Незначительный дефицит наблюдается на заправках в ряде регионов, особенно Сибирского и Уральского федеральных округов. Это связано с логистикой. Распределение идет неравномерно. Для выравнивания ситуации ведем работу индивидуально с разными регионами и компаниями, сказал он. Власти намерены сбалансировать спрос и предложение топлива в России за счет роста производства НПЗ и дополнительных поставок импортного бензина. Более 1 миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в приемную кампанию 2026 года. Из них по новой системе высшего образования поступили почти 58 тысяч человек, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Миноборнауки. Приемная кампания завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября, напомнили в министерстве. Минздрав планирует расширить программу диспансеризации. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздова. Обновление предусматривает дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий. Также в рамках диспансеризации вводятся новые исследования, в частности, оценка липидного профиля, жирового обмена в организме. Появляется новый вид скрининга второго этапа диспансеризации – ультразвуковое исследование брюшной аорты, которое позволяет выявить аневризму. В России может появиться русско-китайский аналог Диснейленда. Об этом заявил глава ассоциации парков Денис Цукаев в интервью отраслевому изданию «Московская перспектива». По его словам, проект планируется реализовать за 5 лет. Цуканов не уточнил регион, где может быть построен такой объект. Парк будет выполнен в русском стиле с использованием славянских сказок и фольклора. Китайские партнеры могут выступить инвесторами. Оборудование также готово поставлять производители из Италии. В России уже действуют крупные парки развлечений. Сочи парк, а также сказка и остров мечты в Москве. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь! Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 13:20 в Челябинске. Дорогие друзья, здравствуйте. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Продолжаем с вами этот музыкальный четверг. Я надеюсь, что ваше настроение такое же прекрасное, как и погода за окном. Так что давайте будем наслаждаться этим чудесным осенним днем. Прямо сейчас мы с вами услышим Джо Кокера с его легендарной композицией «You can leave your head on» в мировом бестселлере. Дальше нас ждут Алиша Кис, Тексас и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Texas, say what you want, только что прозвучало в эфире Радио 100, дорогие друзья. Ну, а я-то прекрасно знаю, что вы хотите больше хорошей музыки. Поэтому прямо сейчас в нашем эфире наша сезонная рубрика «Осенний джаз». В ней Джули Лондон «September in the Rain». Давайте вместе насладимся этой замечательной композицией и таким прекрасным теплым сентябрем.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

Великолепная композиция «Viva Forever» от Spice Girls только что в нашем эфире. Дорогие друзья, в Челябинске 13:53. В завершении часа нас с вами ждут Gotham Project и Кэти Мэлуа. А новый час начнем с новостей от Антона Образцова. До встречи в эфире.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Более 20 человек осуждены за преступления против государства на Южном Урале. Все причастные к подготовке диверсии установлены и задержаны. Сводка о результатах оперативно-розыскной работы за первое полугодие в День солидарности в борьбе с терроризмом опубликовала ФСБ России по региону. Ведется системная работа по нейтрализации угроз со стороны украинских спецслужб и их пособников на территории региона, сообщили ведомстве. Южноуральцы принимают участие в форуме «Утро» в Курганской области. 50 молодых активистов работают над проектами для развития Урала. Общаются с единомышленниками и получают новые знания. Еще 13 южноуральцев помогают организаторам в качестве волонтеров. На форуме работает площадка «Урал Туристический», которую традиционно представляет Челябинская область. Губернатор Алексей Текслер в своем канале в МАКС поблагодарил полпреда Артема Жогу за поддержку форума и пожелал южноуральцам продуктивной работы. В Челябинске пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». В честь юбилея города его впервые сделали трехдневным. Мероприятие продлится с 11 по 13 сентября. На набережной реки Миас гостей ждут 5 тематических гастрономических зон. Коренные народы Южного Урала, народы Поволжья и Придуралья, Кавказский двор, Великий Шелковый путь, Европа и Азия. В саду камней проведут мастер-классы для взрослых и детей, а также развернется ярмарка уральских производителей. Кроме того, на сцене в арт-сквере 11 сентября выступит Коста Лакоста, 12 сентября – Кирилл Лирик. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 11 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модный...

0: Трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
1: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14:20 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в нашем эфире зажигательная композиция Дино Мартино «Мамбо Итальяно». Она покорила мир не только своей мелодичностью, но и юмористическим подтекстом. Ведь эта композиция о столкновении традиционной итальянской культуры с модным латиноамериканским танцем мамбо. По сюжету парень возвращается в Неаполь, предвкушая встречу с родными пейзажами, народными танцами и песнями, но с удивлением обнаруживает, что город уже захвачен мамбо. Текст с иронией обыгрывает этот культурный парадокс. Герой уже не хочет ни тарантеллы, ни моцареллы, потому что все танцуют мамбо. При прослушивании этой песни ноги сами пускаются в пляс. Поэтому, дорогие друзья, давайте послушаем эту уже музыкальную классику. Дин Мартин в эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: down or hello, kiss a digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Радио 100. Современная классика вкуса.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер первого сезона сериала по Гарри Поттеру, и китайские туристы массово фотографируются у крейсера «Аврора» с учебником истории. HBO Max представил трейлер первой части сериала по Гарри Поттеру. Премьера «Философского камня» состоится 25 декабря. Гарри сыграет Доминик Маклорин, Рона Алистер Стаут, Гермиону Арабелла Стентон. Питеру Серафиновичу досталась роль полтергейста Пивза, Джона Литгоу, профессора Дамблдора, Нику Фросту Хагрида. Музыку к шоу напишет Ханс Циммер. В первом сезоне в образе Джинни Уизли появится Грейси Кокран, но в продолжении сериала будет участвовать уже другая актриса. Грейси покинет проект из-за непредвиденных обстоятельств. Во втором сезоне шоу также сыграет звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Он исполнит роль златопуста Локонса, которого озвучил в аудиокниге «Гарри Поттер. Выпуск с полным составом актеров», вышедший в 2025 году.
0: Exclusive News.
1: Крейсер «Аврора» стал новым трендом среди китайских туристов, приезжающих в Санкт-Петербург. Они позируют на фоне судна со школьным учебником в руках и делятся снимками в социальных сетях. Для туристов из Китая образ «Авроры» хорошо знаком со школьных времен. Крейсер изображен на обложках учебников по истории для 9 классов. Участница тренда написала в социальных сетях, что обнаружила один из таких учебников на набережной рядом с крейсером. Подойдя к военному кораблю, я увидела, что две девушки держат этот учебник. После того, как они закончили снимать, мы подхватили эстафету, рассказала девушка. Как утверждают пользователи, кто-то оставил учебник у крейсера, после чего другие китайские туристы начали делать похожие снимки. После того, как один из учебников обветшал, его якобы заменили другим. Некоторые туристы также привозят из Китая собственные учебники, чтобы сделать снимок у «Авроры».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: может. Дорогие друзья, совсем скоро в этом часе мы услышим с вами нашу рубрику «Language Time». В ней Мария Полевщикова расскажет о композиции «Naughty Boy» и «Beyonce Running». Я думаю, что вы неоднократно слышали ее в нашем эфире, и многим она, конечно, очень нравится. Так что, если вы хотите узнать, о чем поют артисты и какие смыслы заложены в текст песни, то, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
8: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряя все.

These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Naughty Boy, но особенно важной ее частью стал вокал Бейонсе. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Naughty Boy работал над ней вместе с певцом Эрроу Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бейонсе. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself no more, together we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Running, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки «Ноди Бой», мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное, в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

Эд Ширан, Eyes Closed, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, я напомню, что у нас на сайте radio100fm.ru можно не только прослушать трансляцию нашего эфира, но также посмотреть, какая песня сейчас играет. Поэтому обязательно заходите, пользуйтесь этой опцией. Также можно открыть плейлист и посмотреть, какая композиция играла в эфире ранее. Дорогие друзья, ждем вас на наших ресурсах. Ну и, конечно, до встречи в эфире.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Высокая ключевая ставка – это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Но он подчеркнул, что без макроэкономической стабильности речи об инвестициях быть не может. По его словам, организация нового цикла инвестиций требует, чтобы государство и бизнес выполняли взятые на себя обязательства. Более 1 миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в приемную кампанию 2026 года. Из них по новой системе высшего образования поступили почти 58 тысяч человек, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Миноборнауки. Приемная кампания завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября, напомнили в министерстве. Мост между Россией и КНДР, а также автомобильный пункт пропуска «Хасан» планируется открыть в ближайшее время. Об этом интервью ТАСС заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, появление прямого автомобильного сообщения между двумя странами оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли и сократить транспортные издержки для предпринимателей. Трассу на юге Красноярского края завалило первым снегом. Об этом сообщает портал НГС-24. Осадки выпали утром в среду. Очевидцы сняли на видео полностью заснеженную автодорогу на подъезде к природному парку Ергаки. Однако на этой территории снег в конце августа и начале сентября не считают необычным. По словам экспертов, в 20-х числах августа погода резко меняется, случаются ночные заморозки и выпадают осадки. Но устойчивый снежный покров в этой горной местности пока не сформируется. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина». Выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Шерил Кроу Гестинг с очень романтичной композицией «Always on your side» только что прозвучали в эфире «Радио 100», дорогие друзья. С вами у микрофона по-прежнему Соня Дегтярева. Я надеюсь, что ваш четверг проходит легко и комфортно. Ну а мы с командой «Радио 100» обязательно раскрасим его яркими музыкальными красками. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Майли Сайрус сменила творческий псевдоним и анонсировала новый альбом. И Роберт Паттинсон признался, что из-за возраста ему стало сложнее сниматься в сценах драк в сиквеле «Бэтмена». Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом. Он будет называться «Bass Persuade». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября на лейбле Atlantic Records, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful». «Bass Persuade» станет 10-м студийным альбомом артистки. «Музыка завладевает нами, мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выплескиваем чувства, идем дальше, в ней есть мощь и уязвимость, нежность и силам. Сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Вот что значит для меня это название», написала Майли в социальных сетях. Отказ певицы от фамилии в псевдониме может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. В интервью Variety артистка рассказывала, что отношения с папой осложнились в 2022 году после развода ее родителей.
0: Exclusive News.
1: Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время съемок экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть 2. Мэтта Ривза». В мае актеру исполнилось 40 лет. «Я в Лондоне до конца года, снимаюсь в сиквеле «Бэтмена», — сказал Паттинсон в недавнем интервью. «Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше». При этом актер отметил, что, несмотря на сложность съемок, работа над фильмом проходит весело. Первоначально премьера сиквела «Бэтмена» должна была состояться 2 октября 2026 года, но студия Warner Bros. Перенесла ее на 1 октября следующего года. В июле появилась информация, что дата выхода второй части фильма снова перенесена, на этот раз на 18 февраля 2028. Подробности сюжета сиквела «Бэтмена» пока держатся в секрете. Известно, что помимо Паттинсона в новом фильме должны сыграть Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн.
0: Exclusive News. На Радио 100.

0: Дорогие друзья, осень – это не только шуршащие золотистые листочки, пасмурная погода и лиричное настроение, но и день города Челябинска. А в рамках этого замечательного праздника мы уже много лет становимся свидетелями парада моды. В этом году он традиционно пройдет на Кировке 11 сентября, а в эфире «Радио 100» вы можете услышать спецвыпуски проекта «Азбука моды», приуроченные к этому параду. Узнаете много интересного, ну и, конечно, мы расскажем об участниках дефиле от телеканала ОТВ. Поэтому, дорогие друзья, слушайте новые выпуски «Азбуки моды» в нашем эфире. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на «Радио 100».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

15:53 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем проводить этот четверг вместе с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас Eagles New Kid in Town в эфире Радио 100, а сразу после мы услышим Кэти Милуа It's Only Pain. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Каналя.
1: Люкс Тайм. It's only

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская компания создала учебные классы для пилотов и диспетчеров. НПО «Радиотехнические системы» разработала комплексы для подготовки авиаспециалистов. Оборудование имитирует реальные условия работы и позволяет отрабатывать штатные и нештатные ситуации. В основе класса комплекс имитации сигналов для обучения работе с радиопеленгатором, системой посадки и радиомаяками. Программу адаптируют под новичков и опытных сотрудников. В Карталинском округе распахнул двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Универсальный зал, тренажерная зона и воркаут-площадка. Объект в поселке Джабык ждали больше 3 лет. Строительство начали в 2022 году, но подрядчик обанкротился и сроки сорвались. Ситуацию взял под контроль губернатор Алексей Текслер. После смены подрядчика работы возобновились, и теперь ФОК полностью готов. Школьники будут заниматься в современных условиях, а вечером комплекс откроют для всех жителей поселка. В Кыштыме при поддержке экспертов Фонда развития предпринимательства выявили 4 перспективных участка под промышленные мощности или туристические объекты. Все они будут представлены потенциальным инвесторам этой осенью. По словам мэра Кыштыма Алексея Заикина, главным преимуществом выбранных локаций стало их стратегическое расположение. Все участки находятся на трассе регионального значения, связывающей МИАС, Карабаш, Кыштым и Косли, с выходом на федеральную трассу М5. Это обеспечивает удобную логистику как в сторону Екатеринбурга, так и в сторону Уфы. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 11 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 16 часов 22 минуты в Челябинске. Друзья, я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, и день проходит легко и замечательно. Прямо сейчас нас с вами ждет легендарный хит от группы Nazareth «Love Hurts». Это лирическая баллада, которая стала одним из самых узнаваемых хитов шотландской рок-группы. Однако это не оригинальная композиция Nazareth, а кавер-версия песни, написанная американским композитором Будло Брайантом в 1960 году. Изначально композиция была написана для дуэта The Every Brothers, но так получилось, что хитом мировым она стала именно в исполнении Nazareth. Давайте вместе послушаем этот легендарный хит в эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер первого сезона сериала по Гарри Поттеру, и китайские туристы массово фотографируются у крейсера «Аврора» с учебником истории. HBO Max представил трейлер первой части сериала по Гарри Поттеру. Премьера «Философского камня» состоится 25 декабря. Гарри сыграет Доминик Маклорин, Рона Алестер Стаут, Гермиону Арабелла Стентон. Питеру Серафиновичу досталась роль полтергейста Пивза, Джону Литгоу – профессора Дамблдора, Нику Фросту – Хагрида. Музыку к шоу напишет Ханс Циммер. В первом сезоне в образе Джинни Уизли появится Грейси Кокран, но в продолжении сериала будет участвовать уже другая актриса. Грейси покинет проект из-за непредвиденных обстоятельств. Во втором сезоне шоу также сыграет звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Он исполнит роль Златопуста Локонса, которого озвучил в аудиокниге «Гарри Поттер. Выпуск с полным составом актеров», вышедший в 2025 году.
0: Exclusive News.
1: Крейсер «Аврора» стал новым трендом среди китайских туристов, приезжающих в Санкт-Петербург. Они позируют на фоне судна со школьным учебником в руках и делятся снимками в социальных сетях. Для туристов из Китая образ «Авроры» хорошо знаком со школьных времен. Крейсер изображен на обложках учебников по истории для 9 классов. Участница тренда написала в социальных сетях, что обнаружила один из таких учебников на набережной рядом с крейсером. Подойдя к военному кораблю, я увидела, что две девушки держат этот учебник. После того, как они закончили снимать, мы подхватили эстафету, рассказала девушка. Как утверждают пользователи, кто-то оставил учебник у крейсера, после чего другие китайские туристы начали делать похожие снимки. После того, как один из учебников обветшал, его якобы заменили другим. Некоторые туристы также привозят из Китая собственные учебники, чтобы сделать снимок у «Авроры».
0: Exclusive News на Радио 100. Take a chance, go to the deep end. Oh, shit, baby. Sounded like something.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим роскошную осеннюю атмосферную композицию от Билли Холидей «Autumn in New York». Но я хочу вам сказать, что осенний Челябинск не менее атмосферен и не менее прекрасен. Отдельный вид удовольствия – ходить по этим чудесным осенним центральным улочкам. Кроме того, наш любимый город в сентябре отметит свой день рождения, в том числе 11 сентября будет традиционный парад мод на Кировке, в нем примут участие сотрудники медиахолдинга ОТВ, поэтому обязательно приходите в 7:30 вечера, для вас будет прекрасное шоу. Ну а кроме того, на Радио 100 вы на этой и на следующей неделе сможете услышать специальные выпуски проекта «Азбука моды», приуроченные к этому замечательному осеннему дефиле. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. У нас очень много всего интересного.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Autumn in New York.

that bless the dark. On benches in Central Park, greet autumn.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Энья, My Time Flies, только что в эфире Радио Стом. Дорогие друзья, время, конечно, летит в хорошей компании совершенно незаметно, но мы с вами его проводим очень приятно. Давайте продолжим наш музыкальный замечательный четверг. Прямо сейчас в нашем эфире Nat King Cole с композицией Fascination. Следующий час мы начнем с мировых новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Lux Time на радио 100. It was fast.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Восточного экономического форума. Что касается цен на автозаправках, для вертикально интегрированных компаний они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут примерно на уровне инфляции, подчеркнул Новак. Маркетплейс «Озон» проверил информацию о росте цен из-за ударов ВСУ по складам. Об этом сообщили в компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. В «Озон» поспешили опровергнуть эти слухи. По данным компании, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. До этого с 17 июля по 20 августа цены оставались стабильными. Российские торговые сети запустили оплату цифровыми рублями. Воспользоваться электронным кошельком можно при покупках в магазинах «Магнит», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка» по всей стране. Об этом пишет РИА Новости. Оплатить товар с помощью цифровых денег можно через QR-код системы быстрых платежей на стикере у кассы или на кассе самообслуживания. С 15 сентября россияне смогут посещать Таиланд без визы на срок до 30 дней. Министерство внутренних дел королевства опубликовало новое правило о 30-дневном безвизовом пребывании в специальном издании для публикации новых законов и подзаконных актов. Граждане могут обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама на Радио 100.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ. Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Tone the Night Down Under только что прозвучали на радио Storm. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что вы всегда можете прослушать нашу радиостанцию не только в приемнике, но и на нашем сайте radio100fm.ru, а также в сообществе ВКонтакте. Кроме того, в нашей группе вы всегда можете найти подкасты с нашими проектами, так что если вдруг вы что-то не успели услышать в эфире или хотели бы вернуться к какой-то информации, обязательно заходите в сообщество «Радио 100». Мы всегда вам рады.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Майли Сайрус сменила творческий псевдоним и анонсировала новый альбом. И Роберт Паттинсон признался, что из-за возраста ему стало сложнее сниматься в сценах драк в сиквеле «Бэтмена». Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом. Он будет называться «Bass Persuade». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября на лейбле Atlantic Records, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful». «Bass Persuade» станет 10-м студийным альбомом артистки. «Музыка завладевает нами, мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выплескиваем чувства, идем дальше, в ней есть мощь и уязвимость, нежность и силам. Сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Вот что значит для меня это название», написала Майли в социальных сетях. Отказ певицы от фамилии в псевдониме может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. В интервью Variety артистка рассказывала, что отношения с папой осложнились в 2022 году после развода ее родителей.
0: Exclusive News.
1: Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время съемок экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть 2» Мэтта Ривза. В мае актеру исполнилось 40 лет. «Я в Лондоне до конца года, снимаюсь в сиквеле «Бэтмена», — сказал Паттинсон в недавнем интервью. «Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше». При этом актер отметил, что, несмотря на сложность съемок, работа над фильмом проходит весело. Первоначально премьера сиквела «Бэтмена» должна была состояться 2 октября 2026 года, но студия Warner Bros. Перенесла ее на 1 октября следующего года. В июле появилась информация, что дата выхода второй части фильма снова перенесена, на этот раз на 18 февраля 2028. Подробности сюжета сиквела «Бэтмена» пока держатся в секрете. Известно, что помимо Паттинсона в новом фильме должны сыграть Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн.
0: Exclusive News. На Радио 100.

0: Tears for Fears со своей легендарной композицией Shout только что помогли создать нам настроение. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваш день проходит легко и приятно. Спасибо огромное за то, что проводите его в компании Radio 100. Мы всегда очень рады встрече с вами на нашей радиоволне. Пусть ваш вечер будет спокойным и приятным.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

17 часов 47 минут в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас мы с вами услышим композицию Madonna «Like a Prayer». Возможно, это не самый известный ее хит, но это очень важная веха в творчестве поп-дивы. Именно «Like a Prayer» стала поворотным моментом в карьере артистки, ознаменовав переход к более зрелому, личному и провокационному творчеству. Песня стала очень скандальной из-за двусмысленности текста, но есть еще и клип на песню, снят режиссером Мэри Ламберт, который стал не менее скандальным, чем сама песня. Ну а мы пока услышим с вами композицию «Like a Prayer» в эфире «Радио 100».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Алексей Текслер встретился с командой перед стартом нового сезона. Он обратился к тренерскому штабу и игрокам с напутственным словом, сообщает пресс-служба клуба. Глава региона подчеркнул, что путь в регулярном чемпионате и плей-офф зависит только от самих хоккеистов, от их характера, целеустремленности и готовности биться друг за друга и за болельщиков. Новый сезон «Трактор» откроет матчем против действующего чемпиона КХЛ Ярославского «Локомотива». Первую домашнюю игру «Чернобыль» и проведут 15 сентября также с ярославцами. Дорожники заканчивают основные работы на участке трассы Челябинск-Екатеринбург. Подрядчик ремонтирует полотно в Сосновском округе ускоренными темпами. Уже в октябре завершатся основные работы на участке М5 Урал под Челябинском с 11 по 44 километр между деревнями Казанцево и Султаево. Общая протяженность ремонтируемых отрезков федеральной автодороги превышает 31 километр. В модернизации задействованы 30 специалистов и 10 спецмашин. В Челябинске на площадке объединения «Союз пищепром» откроется музей зерна. Первое выставочное пространство такого формата и тематики в России. Оно призвано стать визитной карточкой региона и новой локацией для туристов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области. Комплекс включает в себя 3 тематических зала, ресторан здорового питания, конференц-зал и площадку для кулинарных мастер-классов. Экспозиция построена по принципу путешествия от происхождения выращивания зерна до хранения, переработки и продуктов будущего. В первый месяц музей будет работать в тестовом режиме, а с октября откроет свои двери для всех. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Possum One in a Million только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, помните, что вы уникальны, что все самое лучшее в этом мире специально для вас, так же, как и музыка высшей пробы. Мы с командой Радио 100 подбираем композиции, достойные вашего уровня. Прямо сейчас в мировом бестселлере Аретта Франклин «I Say a Little Prayer». Дорогие друзья, хорошего вам вечера, уютной компании и приятного времяпрепровождения.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

Шаде by your side только что в нашем эфире, дорогие друзья. Уже совсем скоро вы услышите наш новый выпуск программы «Азбука моды». Он у нас необычный, посвященный параду моды на Кировке и медиаперсонам, которые принимают в нем участие. В этом выпуске продюсер программы «Наше утро» Татьяна Саковская и художник-гример телеканала ОТВ Наталья Гертус поделятся тем, какие цвета в одежде они предпочитают, а преподаватель стиля и межклуба Светлана Марина Суханова расскажет про цвет с точки зрения стиля и моды. Оставайтесь с нами, у нас интересно.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радіо 100. Медіаперсони. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Саковская, продюсер телеканала ОТВ, программа «Наше утро». К выбору цвета я отношусь довольно консервативно, в основном у меня это черно-белые однотонные вещи, иногда я выбираю нейтральные бежевые оттенки, но чаще всего это либо черный, либо белый цвет. Опять же, все, в принципе, зависит от мероприятия, но на работу предпочитаю нейтральные цвета, то есть очень люблю черно-белые комбинации, то есть это белый низ, например, черный верх, в основном это оттенки еще темных цветов, то есть зеленый, темно-зеленый. Если это красный, то это темно-красный.
0: Медиаперсоны.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья Гертус. Я художник-гример телеканала УТВ и участник парада мод на Кировке в этом году. Мой выбор одежды для рабочего процесса зависит от гостей и встреч. Если предстоит общение с людьми из администрации или правительства, я стараюсь одеваться не выделяющееся, что-то серое или белое, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если бы нужно выбрать было один цвет для работы, я бы выбрала серый. Этот цвет ахроматический, не кричащий и успокаивающий. Он не вызывает агрессии, в отличие от красного, синего или желтого. К тому же серый легко дополнить ярким акцентом, чтобы образ стал наряднее.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной» пройдутся по подиуму. С точки зрения стиля и моды, цвет – один из важных инструментов в построении своего образа. Знать свои комплементарные цвета полезно. В рубашке правильного цвета вы будете выглядеть моложе и свежее. Но каждый год на модном горизонте появляется новый модный цвет. Как быть? Менять гардероб? Давайте разберемся. Итак, каждый декабрь Институт цвета Pantone объявляет цвет года и присваивает ему эмоционально окрашенное название. В 2023 году это был малиновый Viva Magenta, в 2024 году – персиковый Peach Fuzz, а в 2025 году – шоколадный Mocha Mousse. Весь мир ждет вердикта Института цвета Pantone и готовится взять под козырек. Шанель, Dior, Gucci, Prada, Versace в своих коллекциях используют этот цвет в одежде и аксессуарах. Производители косметики – в палетках для макияжа. Веб-дизайнеры в цветовой палитре сайтов и приложений. Производители мебели, текстиля, обоев и даже упаковки для товаров – все учитывают рекомендации Института цвета Pantone. А все потому, что цвет года – это не фантазия и не заговор кучки работников Института. Цвет года – это результат длительной и кропотливой работы целой армии аналитиков и экспертов. Специалисты изучают все сферы человеческой деятельности, отсматривают коллекции модных домов, изучают стрит-стайл, анализируют выставки, мебельные и архитектурные салоны, ярмарки современного искусства, исследуют журналы, сериалы, фильмы, театральные постановки и диджитал-среду. После сбора всех данных анализируют контекст, что в этот момент происходит в политике, в экономике, в культуре, в демографии. Что происходит в обществе, какие вызовы, какие запросы, чего не хватает, чего хочется людям и с какими цветами в палитре это рифмуется. Ведь психологию цвета никто не отменял. Все же помнят, что красный – символ страсти, зеленый успокаивает, а оранжевый – радует. Итак, примерно 8-9 месяцев кропотливой работы Института цвета Pantone и эксперты готовы выбрать актуальный цвет года. Кстати, на 26-й год нам предъявили белый Cloud Dancer – облачный танцор. Потому что люди устали от бешеного ритма жизни, хотят перезагрузки, спокойствия, гармонии между технологиями и человечностью. Люди устали от предыдущих ярких цветов сезона, хотят вернуться к умиротворяющей базе. А что на практике нам делать с этими знаниями об актуальном цвете сезона? Каждый год менять свой гардероб? Если у вас есть деньги и желание, меняйте. Если денег нет, но есть знание и рациональное мышление, то вспоминаем, что четкие ограничения по цвету касаются только портретной зоны. Водолазка и шарфик неподходящего, даже самого актуального и модного оттенка способны накинуть вам десяток лет сверху. А вот брюки, сумка или туфли так навредить не в состоянии. Они слишком далеки от портретной зоны. Так что не покупайте белое пальто, если не хотите. Купите белые перчатки. Эта покупка вас не разорит. Но показать, что вы в курсе последних тенденций моды, вы сможете. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».
5: Радио 100. Вдали от 100.

0: Почти 7 вечера в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было очень хорошо с вами, надеюсь, что вам со мной тоже. Вас впереди ждет много отличной музыки. Мы встретимся в эфире уже завтра. А сегодня я пожелаю вам комфортного вечера, приятной компании и хорошего настроения. До завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Электронные дневники перестали работать в Челябинской области. Старое приложение недоступно. К новому учеников и родителей пока не подключили. Более 400 тысяч школьников с 1 по 11 классы приступили к учебе 1 сентября. Настройка расписания ежегодно занимает примерно первые две недели месяца, прокомментировали в пресс-службе Министерства образования и науки региона. Планируется, что электронный журнал в мобильном приложении госуслуги «Моя школа» в полном объеме заработает с 15 сентября, рассказали ведомстве. В поселке Шагол появился новый пункт полиции. В торжественном открытии приняли участие начальник Главного управления МВД России по региону Сергей Космачев и глава Челябинска Алексей Ложкин. Градоначальник подчеркнул, что Курчатовский район – один из самых крупных, его микрорайоны, в частности Шагол, активно разрастались, появлялись высотные дома, но обратиться за помощью люди могли лишь в ближайший пункт полиции, до которого почти 10 километров. Теперь здесь есть комфортное и удобное место для работы участковых. Значит, помощь придет еще быстрее, а профилактика правонарушений станет эффективнее, отметил Алексей Ложкин. В Челябинске представили выставку из 30 антитеррористических плакатов. Экспозиция открылась 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом на площадке научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики. Выставка построена на двух блоках. Первый – через знакомые образы – колобка, золотую рыбку, троянского коня – объясняет механизмы вербовки. Второй – через метафоры показывает разрушительные последствия терроризма. Отдельный раздел напоминает о бдительности. Не доверять незнакомцам, не делиться личными данными, сообщать о подозрительном. В дальнейшем выставку планируют показать школьникам и студентам региона. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, а завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Крем-брюле – это один из самых известных десертов. Этот нежный сливочный пудинг с тончайшей карамельной корочкой принято есть большой ложкой. Название крем-брюле переводится как «обожженные сливки», ведь в классическом рецепте после завершения приготовления крема на его поверхности поджигают сахар, карамелизуя таким образом верхний запеченный слой. Англичане, испанцы и французы все еще спорят о том, кто автор блюда. В Испании есть каталанский крем без карамельной корочки, в Британии английский крем. Но в том виде, в котором крем-брюле существует сейчас, его придумал француз Франсуа Месьяла. Произошло это в 17 веке. По распространенной версии, путешествуя по Пиренеям, он записывал интересные рецепты. Будучи заведующим кухней герцога Филиппа Орлеанского, будущего регента Франции, Месьяла решил приготовить этот крем для герцога, известного гурмана. Но Филиппу не понравилось, что десерт подали холодным. Тогда Месьяла решил подогреть лакомство, положив на присыпанный сахаром крем разогретую сковороду. В результате сахар карамелизовался, а крем так и остался холодным. Герцогу угощение понравилось, и его стали готовить постоянно. По другой версии, основой крема-брюле был не каталанский крем, а английский, ведь Месьяла долго жил в Лондоне. Так или иначе, считается, что именно Франсуа Месьяла синтезировал несколько рецептов в один и придумал крем-брюле. За 400 с лишним лет своего существования крем-брюле претерпел ряд изменений. Во-первых, сейчас сахар обжигают на газовой горелке или путем включения в духовке верхнего гриля на несколько минут. Кроме того, в последние годы первоначальному ванильному вкусу добавились бесчисленные вариации. Так что даже самым заядлым гурманам есть из чего выбрать.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Old News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. По его словам, уровень инфляции снизился до 6,3% в годовом выражении. И по мере снижения ключевой ставки ожидается рост инвестиций и экономический рост, передает информационная служба «Вести». ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025-го ключевая ставка составляла 21%, то в конце года 16%, а в июле была снижена до 14%. Система маркировки «Честный знак» сократила нелегальный оборот в охваченных ею отраслях с 26% до 9%. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» рассказал замглавы Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов на Восточном экономическом форуме. По его словам, продажи просроченной молочной продукции снизились в 199 раз, воды в 550. Есть и фискальные эффекты. Дополнительные доходы государства с момента введения маркировки составили около 2 триллионов рублей. Легальный бизнес же получил более 1 триллиона. Сейчас ЦРПТ разрабатывает дорожные карты с Озон и Вайлдберрис для перехода к архитектуре, при которой нелегальные товары не просто удаляются, а в принципе не могут быть опубликованы. С 15 сентября россияне смогут посещать Таиланд без визы на срок до 30 дней. Министерство внутренних дел королевства опубликовало новое правило о 30-дневном безвизовом пребывании в специальном издании для публикации новых законов и подзаконных актов. Граждане могут обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. В России может появиться русско-китайский аналог Диснейленда. Об этом заявил глава Ассоциации парков Денис Цуканов в интервью отраслевому изданию «Московская перспектива». По его словам, проект планируется реализовать за 5 лет. Цуканов не уточнил регион, где может быть построен такой объект. Парк будет выполнен в русском стиле с использованием славянских сказок и фольклора. Китайские партнеры могут выступить инвесторами. Оборудование также готово поставлять производители из Италии. В России уже действуют крупные парки развлечений. Сочи парк, а также сказка и остров мечты в Москве. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, а завтра днем плюс 27. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь! Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: by myself on Bitter Street.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100. «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

音楽いつまでも

0: this while she keeps her mascara on.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.